0: Совершенное в Хомском районе 18 лет назад. В мае 2008-го сахалинцы поехали заготавливать металлолом на заброшенной железной дороге. В назначенное время они не вернулись. Позже тела двух человек с огнестрельными ранениями нашли в районе Ожидаева. Еще двое числились пропавшими без вести. Ключевые показания в мае 2026-го дал свидетель. Он рассказал, что его угрозами заставили участвовать в сокрытии тел погибших. Останки двух мужчин обнаружили в лесу в районе села Пятиречье. По делу назначили ряд экспертиз. По версии следствия, к убийству причастен уроженец Хомска. Его объявили в международный розыск. Суд заочно отправил мужчину под стражу. 117 мест хранения оружия проверили сотрудники Росгвардии за неделю. Во время рейдов удалось выявить нарушения. В частности, 4 жителей Южно-Сахалинска и Долинска привлекли к ответственности за несоблюдение сроков перерегистрации. У них изъяли 3 охотничьих ружья и 1 травматический пистолет, а также аннулировали 2 разрешения на хранение и ношение оружия. В связи с окончанием действия обязательного метасвидетельствования у сахалинцев изъяли 9 единиц огнестрельного оружия. На Сахалине и Курилах завершается голосование за объекты благоустройства на 2027 год. В рамках программы формирования комфортной городской среды оно продлится до 12 июня. На выбор островитянам представлено 52 территории, среди них 8 в Южно-Сахалинске, 5 в Анивском, 4 в Курильском районах, в остальных муниципалитетах по 2-3 территории. Поддержать проекты на платформе «За город среда» могут все желающие от 14 лет. На данный момент за проекты аллей, скверов и других зон активного отдыха проголосовали уже свыше 70 тысяч островитян. Сахалинская область присоединилась к всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Она продлится до 7 сентября 2026 года. Главная цель акции – снизить выбросы вредных веществ за счет отказа от личных автомобилей на коротких дистанциях. Организаторы призывают выбирать альтернативные способы передвижения – ходьбу, бег, велосипеды, самокаты. 12 июня горожан приглашают на массовую прогулку в долину туристов. Сбор в 10:00 на территории легкоатлетического манежа по адресу Горького, 39. Самую дешевую квартиру в России сдают за 2500 рублей в месяц. Оплата коммунальных услуг включена в счет. Жилье в городе Яровое Алтайского края сдается на лето. Его площадь 40 квадратных метров. При этом хозяин уверяет, что в квартире с балконом есть все необходимое для проживания. Холодильник, плита, микроволновка, телевизор и стиральная машина. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Денис Федосеев.
1: А вот она какая короткая неделя, солнечное ее завершение. В общем, думаю, с хорошим настроением мы сегодня вольемся в эфир, тем более, что сегодня эфир будет максимально открытым, доступным. А в чем его открытость? Ну, у меня в смене будет гостей аж три вида, если можно так выразиться. Поговорим про футбол, поговорим про выставку, поговорим по музыке, в общем. Так что будет вообще насыщенно, интересно. И по части нашей эфирной музыки мы тоже не подкачаем. Будет очень скоро Нечаев и его первый раз. А прямо сейчас «Мафия стайл» от «Трэп Мафия Хаус».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Ну и пришло время узнать о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и до 16 градусов тепла, в Тымовском аж плюс 23 без осадков, Смирных 17 и ясно, Углегорск-Тамари плюс 13, осадков не ждите, Чехов и Невельск у вас без осадков и максимум 15 градусов. В Холмске также ясно и плюс 17, в Северо-Курильске временами возможен дождь и 7 градусов, в Курильске без осадков и плюс 9. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 17, плюс 19, ветер южный 4-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках.

0: Семерок.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Приготовились, начали. Итак, сейчас Аня Гладри расскажет, почему вроде бы обычная фига, которую с маслом там нигде не купишь, а именно кукиш, это еще и опасная штука. В общем, давайте поговорим об этом. Давай, подробности.
2: А уголовную ответственность не хотите?
1: Серьезно?
2: Можно схлопотать.
1: Не хочу.
2: Да, вот сложил пальцы, как не надо, в полуссоры. Вот надейся, что твой оппонент не злопамятен, и у него нет фотоаппарата под рукой или телефона, чтобы это зафиксировать. Иначе можно попасть серьезно на денежки. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32

0: 11-12. Стоматологическая клиника «Август Эстетика» вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Оказывается, знаменитая дуля – это не только жест из детства, ссоры на кухне или народной дипломатии уровня «сам такой». В некоторых ситуациях обычный кукиш может обойтись дороже, чем кажется. Так что если в полу ссоры пальцы сами сложились в фигу, лучше срочно разложить их обратно и сделать вид, что вы ничего не делали. То есть с точки зрения закона оскорбительным может быть не только слово, но и действие. И жест, который унижает честь и достоинство человека, может стать поводом для административной ответственности.
2: А вот другой жест, который гораздо меньше пальцев задействует.
0: Тоже туда же.
2: Серьезно? То
0: да.
2: есть вот все.
0: Конечно.
2: Уже прям официально. Слава богу, а то вот эти...
1: Другие новости.
2: А вот когда, не знаю, подростки выкладывают в соцсети фотографии с вот этими жестами, это вот ну, прям тренд. Я 1000 раз такое видел.
0: Не
2: тоже?
0: Не смотри.
2: Да.
0: Ну, даже что уж там один палец, если, казалось бы, безобидная на первый взгляд фига, она тоже может восприниматься примерно как плевок или пощечина. Все зависит от обстоятельств, свидетелей и того, насколько обиженным оказался ваш оппонент. Если такой жест показать представителю власти при исполнении, например, полицейскому, да, ситуация может стать гораздо серьезнее. За публичное оскорбление представителя власти предусмотрена вот уже уголовная ответственность или штраф, обязательные работы, ну, какие-то меры по закону. Короче говоря, лучшая дуля та, которая не сложилась или осталась в кармане. Ну или которую вы показали мысленно, пока за мысли не наказывают еще. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Информация о погоде прямо сейчас. Поговорим о прекрасном. Итак, в Александровске, Скалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове, да чего уж там, везде, где сейчас будет сказано, без осадков. Ну и давайте по порядку по температуре пройдемся. Александровск-Сахалинский, Ноглики, плюс 16. В Поронайске до плюс 9. Красногорск-Макаров, 12 градусов. Долинско-Охотское, плюс 16. Корсаков, 13 градусов выше нуля. Анива, плюс 17. В Малокурильском, плюс 9. В Южно-Курильске, плюс 12. А Южно-Сахалинск сегодня у нас без осадков. И плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер ожидается южный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6-7.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Открытая студия на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, я сегодня обещал максимальную открытость, и вот началось, вот оно. Открытая студия сегодня первая в моей смене, и говорим сразу о громком событии. 13 июня в Южно-Сахалинске будет драйвово, будет громко и по-настоящему рок-н-ролльно. В Доме культуры железнодорожников пройдет рок-концерт, где на одной сцене выступят сразу несколько групп. Это «Перекресток», «Позитив», «Burning Voice» и «Big Balls». Все это будет посвящено творчеству группы AC/DC. Будет рок-н-ролл, серф-поп-рок, хард-рок и, конечно, музыка, под которую невозможно спокойно сидеть на месте. А подробнее о концерте, атмосфере и о том, что готовит группа «Перекресток», в частности, поговорим с нашим гостем. У нас в студии Олег Бехтенев. Привет!
2: Всем привет.
1: Да, мы знакомы уже давно, и музыка нас связала уже, я не знаю, сколько лет назад.
2: Миллион лет.
1: Да, ворошить прошлое не будем, поговорим о настоящем. Рок-музыка, она жива, она собирает толпы, концерты, стадионы, вот это все.
2: Ну вот 13 числа.
1: И посмотрим.
2: Мы это покажем, короче.
1: Ага.
2: Да? Первый летний концерт мы устраиваем ДК «Железнодорожник». Спасибо руководству за это. В этом зале мы ни разу не выступали. Вернее, выступали, группа «Перекресток», миллион лет назад. Самый первый концерт в 99-м году были. Вот, ну, теперь мы решили четырьмя командами сделать такой летний концерт. Различные стили у нас будут, различные группы. Я думаю, будет, ну, драйвово. Под рок-н-ролл вообще нельзя сидеть, это вообще музыка.
1: Ну вот, кстати, там какие будут места? Там вообще, ну, я просто там давно не был и вообще слабо представляю там, ну,
2: то есть... Не, ну там... Обычный зал, сидячие места. Есть места, где можно даже потанцевать, если кто захочет.
1: Ну, я думаю,
2: без проблем,
1: для того, да. Рок-музыка существует,
2: да,
1: чтобы
2: да, да,
1: не
2: да.
1: сидеть там.
2: Ну, явно вечер не при свечах будет, да.
1: Да, ну, понятно, хорошо. Группа «Перекресток» заявлена в афише как рок-н-ролл и серф. Для тех, кто пока не очень представляет стиль, как можно описать эту музыку простыми словами? Вот для меня, допустим, я вот тоже пока... Ну, рок-н-ролл понятно, а серф?
2: Серф-музыка, скажем, такая инструментальная, да, зародилась в Калифорнии в 50-е годы. Самый главный представитель из них Дик Дейл, наверное, вы слышали его главный трек «Мизерлоу». Это фильм «Такси», «Криминальное чтиво». Иногда это называют музыку «Тарантино-рок», грубо говоря, потому что Тарантино как бы привлек это, открыл и реакорнировал эту музыку. Кстати, ну, очень тоже позитивная, веселая, танцевальная, да.
1: Ну, вот «Тита и Тарантула» — это вот из той же оперы?
2: Нет, ну... Нет, это больше какой-то, наверное, латино трэш, даже трэш, это какой-то хоррор, рок, короче. Но все равно даже, они, я думаю, тоже элементы серф-музыки играют. Вообще музыка 50-60-х, это рок-н-ролл, серф-музыка, где-то там кантри, вот все это вместе. Если углубляться в историю этой музыки, да, вот, и «Перекресток» будет как классический рок-н-ролл, это Элвис Пресли, Чак Берри, Джерри Ли Льюис, и немножко серф-музыки у нас будет, что касается «Перекрестка», да.
1: Ну, вообще вдыхать, ну да, в слово «вдыхать» подходит, а в старую музыку что-то новое, это вообще тренд, он никогда не затихнет, это всегда так делают, новые музыканты делают версии своих старых хитов, и некоторые даже делают это так, что забывают про старые хиты и думают, что это вот то, что придумали те современные музыканты. А будет звучание осовремененное, то есть это будет что-то чуть-чуть отличающееся, или прям вот дух конкретно?
2: Ну, прямо дух, наверное, прямо дух, да. Не знаю, что готовят другие группы, но у нас в «Перекрестке» будет прямо дух рок-н-ролла.
1: Хорошо, а вы репетируете все отдельно, и вы не видите, кто что репетирует.
2: Я даже
1: то
2: не
1: есть,
2: знаю,
1: в принципе, какой... для вас будет сюрпризом то, что будет играть те команды, которые играют с вами на одной сцене.
2: Да, ну, и ACDC там понятно, это чисто трибьют, там даже вокалист, как соло-гитарист группы ACDC Ангус Янг выходит в шортиках, в галстучке. Но это трибьют ACDC, так что будет живой как бы звук ACDC, исполнение, я надеюсь, вот так. Остальные группы секрет. Я даже не знаю, что группа Burning Voice, она из Корсакова, какую программу она привезет. Ну, я знаю, что они играют и Deep Purple, и Nazareth, вот такой хард-рок.
1: Ну, а теоретически может так произойти, что даже прозвучат одни и те же треки от разных групп?
2: Нет, такого не может быть.
1: То есть
2: потому что все
1: плейлист.
2: Группы разноплановые, все, а не будет такого.
1: Ну, я имею в виду, что могут
2: как в барах все играют районы квартала, нет, такого не будет. Да.
1: Ну, хорошо, ладно. Поговорим о группе «Перекресток», которую я тоже знаю, ну, прям очень-очень давно, там, все составы, чего-то.
2: Спасибо.
1: Да, ну, действительно, я бы сказал, культовая группа. Вот те группы, которые помнят с годами и, скажем так, спросишь там через 10 лет или там 10 лет назад, какие сахалинские группы знаешь, которые вот играют, которые на слуху, и «Перекресток» будет одна из них. Название откуда пошло? Где корни?
2: Ну, старше нас, наверное, только группа «Детонатор». Наш группе «Перекрёсток» в этом году 27 лет, с ума сойти.
1: Ничего себе.
2: Да. Ну, на этот вопрос я миллион раз отвечал. Мы как-то просто ехали, давно это было в автобусе, и в то время был такой фильм «Перекрёсток» с Леонидом Ярмольником, песня «Машина времени», Макаревич писал, это было очень давно, и мы такие, вот, что вы думаете, давайте назовемся «Перекрёсток». Мы же не знали, что это будет настолько долго. Мы думали, может, месяц-два, год, там, ну, какое-то время, а это уже 27 лет.
1: Ну, еще три потерпим, и тридцатник.
2: Да, тридцатник, наверное, мы тоже какой-то юбилейный концерт. Мы такой юбилейный концерт.
1: Кому зазор, кстати? Можно сразу вот прям тряхнуть всей стариной, хотя это опыт, это старина.
2: Продумать концепцию юбилейного концерта 30-летия, да.
1: Будет проверенная программа или какие-то вот новые песни? Вообще что-то такое услышат люди, чего от вас не слышали прям вообще никогда и нигде?
2: Ну, одна песенка будет, а так будет практически старый состав. С нами будет Тарас Герус петь, который с нами в определенное время пел, по-моему, лет 10. У него, конечно, другой состав есть. Они так же, как и мы, выступаем по разным заведениям, питейным и так далее, короче, да. Вот. И вот мы с Тарасом немножко возродили «Перекрёсток» того времени, когда это было, ну, давно.
1: Ну что,
2: и
1: здорово.
2: Вот старый рок-н-ролл мы споем. Плюс еще одна песня, которую мы никогда не исполняли. Так что будет весело. Приходите обязательно 13-го.
1: Ну, какой-то эмоциональный подъем сами музыканты ощущают, какое-то вдохновение, что вот действительно что-то вот сейчас такое, вот и опять, и люди придут, и люди воссоединятся, которые
2: мы
1: давно...
2: на репетициях кайфуем, да.
1: Вам уже хватает, да, теперь осталось это все вынести в общие массы. Сразу вопрос, каких зрителей вы ждете? Какая публика вообще приходит на концерты похожие, которые наверняка проходят?
2: Ну, бесспорно, наверное, где-то старшее поколение, но я думаю, что молодежь подойдет, потому что у нас с рок-концертами не так часто происходит в городе, поэтому хочется, чтобы пришли люди разных возрастов, в том числе и молодежь. Я думаю, молодежи это будет интересно. Посмотреть на старых корифеев, на махров, на динозавров рока.
1: Ну вот, кстати, для меня некоторые названия, которые здесь заявлены, ну, звучат впервые. Я, конечно, небольшой прям рок такой вот, чтобы ходить на все концерты. Но можно тогда хотя бы чуть вкратце рассказать, что за коллективы? Позитив, Burning Voice, Big Balls.
2: Так, ну, про «Перекрёсток» мы сказали. Это классический рок-н-ролл. Позитив — это группа относительно молодая, играющая... Скажем так, русский рок — это смысловые галлюцинации, группа «Кино», «Линда». Вот такой будет больше русский рок.
1: Так.
2: А, группа «Burning Voice» — это корифеи из Корсакова, хард-рок-группа. Кстати, Андрей Фетисов, их лидер, записал гимн «Крылья Сахалина». Классная песня. Вот. Я, может быть, он ее даже исполнит, не знаю. Вот, и как программа не готовит. Но это чистый хард-рок. Deep Purple, Nazareth. Вот. И AC/DC, Big Balls, тоже относительно молодая группа, но это чисто трибют AC/DC. Кто знает AC/DC, это просто энергетическая музыка, такой хард-роковый рок-н-ролл.
1: Так, ну я...
2: Ну что мне рассказывать, это, ну, все классно.
1: Все, я просто изначально не все правильно понял. Я думал, что все группы будут исполнять что-то в духе AC/DC, а это касается только Big Balls, трибьюта AC/DC. Вот, теперь я все понял. Теперь для меня пазл сложился.
2: Да, и последовательность будет такая. Вначале «Перекрёсток», потом «Позитив», потом «Burning Voice», и закрывать концерт будет AC/DC.
1: Ага, так, примерно поскольку тайминг и, ну, во сколько начнется, во сколько закончится?
2: 7 начало, вход у нас недорого, 500 рублей. Билеты будут продаваться прямо перед концертом на входе, подходите, не стесняйтесь, вот, и, ну, где-то концерт займет, наверное, часа, не знаю, короче, как покатит.
1: Ну, то есть вас никто не останавливает, не ограничивает, или есть какой-то потолок?
2: Понятно, что не 3 часа, не 4 будет.
1: А вдруг? Вот придет народ, скажет, давно такого не было.
2: Концерт идет где-то 1.5 часа, да, 2, может быть, нет, может даже меньше.
1: Хорошо.
2: Ну, знаете, на концерте время пролетает так, что хочется еще, а время поджимает, грубо так вот.
1: Еще раз напомню, что это дата 13 июня, город Южно-Сахалинский, дом культуры железнодорожников. Представляете, да, атмосфера, вот это вот все. Для зрителей, которые не очень часто ходят на рок-концерты, им стоит бояться, что что-то там будет для них громко, жестко и непривычное? Или все-таки можно смело приходить и погружаться вот в этот живой, настоящий драйв?
2: Ну, я думаю, со звуком мы постараемся сделать комфортно, но все-таки это рок-концерт. Там драйв в любом случае будет присутствовать. По-любому.
1: А, вообще, вот современный мир весь перешел в какие-то цифры, ИИ, вот это вот все звучание, которое, ну, вообще не то, которое живое и настоящее. А, чувствуется, что людям все-таки хочется иногда живинки-то в жизнь впрыснуть и сходить, и увидеть настоящие барабаны, вот эти все вот, гитары и так далее. Гитары не будете ломать на сцене?
2: Нет. Ну, конечно, хочется послушать, когда барабанщик конкретно вколачивает барабаны, живые, мажорные рифы, рок-н-ролльные, все это ну, заводит, и ну, никакой цифры не будет, но если только цифровые процессоры у нас будут, да. Mm-hmm.
1: А вот, кстати, какой-то элемент чего-то спонтанного бывает, или у вас все строго, вот как срепетировали, так и играете? Или могут быть отклонения и прям импровизация какая-нибудь? Волю даете, там, не знаю, барабанщику, чтобы он там отбарабанил вообще?
2: Ну, у нас будет такая одна композиция, не буду говорить какая, где прямо барабанщик играть у нас будет соло. Mm-hmm. Это будет прикольно, да.
1: Ну, это да, я вот такие штуки точно я люблю. ДК железнодорожников, площадка с историей. Для рок-концерта это место удобное, или вы рассматривали разные варианты и выбрали, что вот ближе к сердцу острова, города?
2: У нас с концертными площадками сильно не густо, где можно проводить рок-концерты. Раньше была эта вотчина, это ДК Родина, но сейчас она совсем другой стала, официальной. Вот, поэтому мы решили обратиться в ДК железнодорожник, там новый директор Максим Вячеславович пошел к нам навстречу, и вот мы решили, давайте замутим-ка рок-концерт прямо после Дня России. Он такой, да давайте, почему бы нет? Это, кстати, круто.
1: А вообще вопрос, если очень хорошо пойдет, и все это увидят, обратят внимание и скажут, ого, да мы вам сейчас все площадки откроем, давайте так же.
2: Ну, мы сейчас протестируем этот концерт, этот зал, и если все будет классно, наверное, осенью попробуем еще раз концерт, еще мощнее сделать. Ну, по крайней мере, в планах такое есть, посмотрим.
1: Вообще у там рок-концертов, фестивалей, слетов и других мероприятий, ну, какое-то складывается название. Вы пока еще не сложили, решили попробовать, а потом придумать по атмосфере того, как сложится? Или, может быть, есть какие-то рабочие...
2: Ну, название... Нет, это не фестиваль, это ну,
1: именно рок-концерт. Да, я понимаю, да. Но все равно, что у события обычно какое-нибудь громкое там... Ну, вообще, в принципе, у любого события пытается ему притянуть какое-нибудь вот что-нибудь такое, чтобы складывалось из слов. Но я понял, что надо сначала посмотреть, и потом уже...
2: Короче, время покажет.
1: Да, время покажет, и зрители, может, подскажут. И вообще, в принципе, нужно сначала окунуться в атмосферу. Кстати, сколько человек там может одновременно находиться?
2: По-моему, 250.
1: Ну, это не слабенько.
2: Да.
1: Хорошо. А возрастной ценз какой-то есть? То есть ниже какого возраста лучше туда вообще не заходить?
2: Ну, с детьми, с колясками, наверное, точно не надо.
1: Ну, честно, мой сын ходил на концерт группы «Ленинград», будучи еще, скажем так, нерожденным. То есть он все равно послушал и, наверное, понравилось.
2: Можно, наверное, конечно, приходить с детьми. Это на усмотрение родителей.
1: Хорошо.
2: Чтобы они вкусили, что такое рок-музыка.
1: Если одним предложением или одной фразой всех заинтриговать и заинтересовать, почему нужно 13 июня все бросать и идти на концерт?
2: Ну, потому что это первый летний яркий рок-концерт.
1: Я бы назвал это совершенно летний.
2: Совершенно.
1: Да, летний. И вот ты возрастной ценз сразу сложился.
2: Даже погода, по-моему, будет хорошая. Не надо уезжать ни на какие дачи, приходите на рок-концерт.
1: Не, можете попахать немного, потому что это же вечернее уже.
2: Согласен, да.
1: 19:00, когда вот нужно разрядка организму, нужно как-то вот энергию эту всю накопленную куда-то выплеснуть, вытряхнуть. Вот, собственно, и прекрасное место. Итак, еще раз напоминаем. Дом культуры железнодорожников, 13 июня. Для тех, кто не сориентировался, вокзальная 55, это точный адрес. А начало в 7 часов. На сцене группы «Перекресток», «Позитив», я пытался все на английский манер, ну, вижу английские буквы, читая с английским акцентом, «Burning Voice» и «Big Balls Tribute AC/DC», все правильно?
2: Все.
1: Ну, здорово. Ну, и, наверное, какую-то хочется изюминку или там вишенку на торте. Есть ли какие-то гости, которых вы пригласили, они точно придут, и это какие-нибудь прям вот известные люди, музыканты в том числе, какие-то другие исполнители? Ну, то есть вот кто-то уже вдохновился этим концертом, сказал, мы такое точно не пропустим.
2: Ну да, спрашивают, друзья друзей приглашают, хотят послушать, вспомнить, удивиться, наверное. Помимо, конечно, музыканты, их жен, детей и так далее, и друзей будут, конечно, люди, которые ну, просто хотят послушать эту музыку, тем более живую. Вот, поэтому ждем всех.
1: А вот если вдруг кто-то пропустит, ну, просто как вариант, может быть, будет какая-то трансляция онлайн или какая-то запись всего происходящего, чтобы потом люди кнопочку нажали, такие в кресле или на диванчике присели и посмотрели. Не знаю. Или кто пропустил,
2: только
1: извините.
2: В рилсах.
1: Окей, ну все равно.
2: И еще, ну, такая небольшая рекламка. Отдельный концерт или даже выступление группы «Перекресток», именно рок-н-ролльное, еще будет на набережной 11 июля.
1: Вот так. Да.
2: Там чисто будет рок-н-ролл, чисто группа «Перекресток».
1: Не, ну да. Это супер. Кстати, да. Вот еще раз приходите все вот в гости.
2: Начинается рок-лето.
1: Рок-лето начинается. Здорово. Итак, друзья, встречаемся 13 июня на супер мероприятии, которое пройдет в Доме культуры железнодорожников. Будет настоящий рок-концерт. Супер атмосфера. Много исполнителей, много людей. Все очень драйвово и кайфово. Не пропустите. Вот, если что, кстати, где, может быть, прочитать какие-то подробности? Есть какой-то, ну, ссылка, сайт, группа, где-то еще чего-то, где вот
2: ВКонтакте люди... есть рок-афиша, ага. Там выложена тоже наша афиша.
1: Все, отлично, встречаемся ВКонтакте, ищем рок-концерт и
2: рок-афиша лучше... Сахалина.
1: Или сразу приходим в ДК железнодорожников, место, скажем так, уже годами проверенное и со своей особой атмосферой.
2: Ждем всех.
1: Большое спасибо. Напомню, что на студии был Олег Бехтенев, человек, который двигает рок по сей день. И проект «Перекресток» очень скоро, через 3 года, будет отмечать свое 30-летие. Представляете? Я представляю. Я рад за тебя, за музыкантов и за рок на Сахалине. До встречи. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Открытая студия на радио АСТВ.

0: Twist and My Sobriety и Soma на волне радио АСТВ под занавес часа. Островное время ровно полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях на Сахалинске. Не продолжаются поиски рыбака, пропавшего в Татарском проливе. Движение на участке проспекта Победы будет ограничено практически 3 недели. День России отметят в областном центре 12 июня. На Сахалине продолжаются поиски рыбака, пропавшего в Татарском проливе. Напомню, 46-летний Николай Васильев на лодке отплыл от мыса Кузнецова в Невельском районе. С тех пор о нем ничего не известно. Мужчину искали рыболовецкие суда, вертолет со спасателями на борту, а также сотрудники Невельского инспекторского участка ГИМС на маломерном судне. Как стало известно СТВ.ру, о том, что пропал сахалинец, уведомлена береговая охрана Японии. Искать человека продолжают и российские суда, чей маршрут пролегает там, куда могло унести лодку. Движение на участке проспекта Победы будет ограничено в областном центре практически 3 недели. Проезда от железнодорожной до Анивской не будет с 11 июня по 30 июля. Как рассказали в администрации областного центра, это связано с проведением работ по строительству системы ливневой канализации. Водители просят учитывать информацию при планировании маршрутов. Подрядчиков в Южно-Сахалинске накажут за невосстановленный после земляных работ асфальт. Дорогу вовремя не привели в порядок на участке улицы Колодезной. В департаменте общественной безопасности и контроля отметили, что такие нарушения создают неудобства для жителей, ухудшают состояние дороги и могут повлиять на безопасность движения. Ответственное лицо привлекут к административной ответственности. День России отметят в Южно-Сахалинске 12 июня. Праздничные мероприятия пройдут как в областном центре, так и в планировочных районах города. Гостей ждут концерты, мастер-классы, развлекательные программы и другие события. Развлекательная программа «Россия начинается с меня» на танцевальной площадке в городском парке начнется в 14:00. С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии. В интернете набирает популярность видео, на котором маленькие выдрята в азиатском океанариуме помогают сотрудникам собирать игрушки после закрытия. Животные аккуратно складывают разбросанные предметы в специальные контейнеры. Элемент дрессировки не дает им заскучать в неволе. В качестве зарплаты за уборку пушистые помощники получают кубики льда, в которые зачастую вмораживают кусочки лакомства. Поедая лед, выдрята удовлетворяют природный инстинкт что-то грызть. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержится в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, врываемся в новый час, где у нас будет порция спортивного материала, я бы так сказал. Лига молодых уже через 3 минуты, и мы поговорим с начальником команд юношеской футбольной лиги спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин» Сергеем Сергеевичем Скворцовым о организации матчей, о том, как принимающая сторона выполняет свои обязательства, что мы предлагаем болельщикам и все такое прочее. Все это в преддверии матчей в воскресенье, где наша команда Ю-16 и Ю-18 будет встречаться с очень сильным и грозным соперником, СКА Хабаровск. И, в общем, все подробности уже через 3 минуты.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие друзья, врываемся в эту короткую рабочую неделю, в короткий рабочий день. В общем, коротко о главном, я бы сказал, о важном, потому что у нас впереди воскресенье, и в это воскресенье ожидается напряженнейший матч, яркий матч, красивый, с болельщиками, с поддержкой, с атмосферой. Матч Дальневосточной юношеской футбольной лиги, где наши две команды встретятся с соперником из города Хабаров, СКА, и команда называется СКА. Совпадение? Не думаю. Давайте еще раз напомню, что матч первый начнется в 14:00. Выйдут молодые ребята, команда Ю-16, это возраст примерно 14-15 лет. И затем чуть позже сыграют ребята постарше, Ю-18. Наша команда идет без поражений. И в 17:00 выйдет против СКА, чтобы доказать, что мы очень даже чего-то стоим в этом турнире. С нами Сергей Сергеевич Скворцов, начальник команд, наших команд в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Привет!
2: Добрый день.
1: Приятно с тобой работать, когда идет организация матчей, трибуны, стадионы, вот это вот все, как атмосфера и, конечно же, все эти трансляции, все то, что нужно обязательно учесть. Вот об этом и поговорим, потому что команд участвует много, и к нам приезжают команды, и наши выезжают, есть какие-то супер требования, которые нужно супер выполнять. Поэтому сразу первый вопрос. Организация матчей ЮФЛ для принимающей стороны, это вообще сложно или расплюнуть?
2: Не, на самом деле это такой масштабный и сложный процесс, потому что требований достаточно много. Для всех зрителей, которые посещают наши матчи, они, конечно, выглядят как театральное представление, всем все нравится, актив, позитив, но не всегда все идет так гладко, когда ты работаешь изнутри. То есть разные ситуации бывают, форс-мажоры бывают, конечно, они присутствуют.
1: Ну, мы хоть в грязь лицом же не падаем, у нас все хорошо.
2: У нас все замечательно, мне приятно, когда приезжают нам инспекторы из других городов, которые смотрят, да, наши матчи, контролируют, чтобы все было выполнено в соответствии с регламентом, и говорят о том, что, ну, организация точно не хуже, чем уровень там второй лиги.
1: Про инспекторов хотелось бы пояснить, потому что некоторые думают, что главные на футбольном матче – это судьи, они принимают решения, они всех рассуживают, и вот если бы не они, то вообще бы все было по-другому. Есть же кто-то над судьями, кто эти люди и что они делают?
2: Да, конечно, на каждом матче присутствует инспектор, чаще всего это инспектор приезжий, ну, соответственно, там, ну, к нам, с учетом того, что мы живем на острове с материковой части, также и с нашей стороны. Возникает ситуация, когда выезжают, да, инспектировать матч. На самом деле все начинается за пару часов до старта, когда идет полностью проверка по безопасности, по организации, по раздевалкам. Идут предстартовые совещания, где мы, соответственно, предоставляем все необходимые документы, согласовываем формы, обговариваем формы, в которых будут принимать участие арбитры в встрече. Полностью, там, вплоть до того, что принесите, покажите дефибриллятор, что он заряжен, что он работает, что все хорошо.
1: Ах, там кто-то без бейджика проскочил, наказать всех. То есть там, ну, я реально, я знаю всю эту систему изнутри, это действительно нужно все согласовать, все учесть. Ну, и вообще, кстати, про инспекторов, ну, это же, наверное, круче, чем судьи. И наверняка все инспекторы когда-то были судьями. Или можно сразу становиться инспектором, минуя вот эту вот лестницу?
2: Ну, я так не знакомился, чтобы человек сразу становился инспектором, не было в моей практике такой ситуации. А так, да, те ребята, с которыми мы работали еще в предыдущих сезонах UFL, которые приезжали к нам главными арбитрами матчей, на текущий момент уже приезжают в статусе именно инспекторов.
1: Угу. День матча. Это большой праздник, как мы уже выяснили, что для всех красивая картинка, а у нее есть своя подоплека. Так вот, какой-то есть организационный минимум, то есть для того, чтобы принимать зрителей, что хотя бы примерно нужно учесть и точно, чтобы это было?
2: Ну, если мы вообще в целом убираем там внутренний вопрос там, по документам, да, которые должны быть, мы говорим просто про сам матчдей и так далее. То есть, соответственно, конечно, стадион должен быть...
1: Стадион должен быть.
2: Да.
1: Первое.
2: Первое. Стадион должен быть. На стадионе должна быть организована безопасность, он должен быть огорожен, приезжают сотрудники полиции, иногда приезжают с собакой, кинолог смотрит, что все у нас в порядке. Зрители на стадион попадают только после того, как туда попадает карета скорой медицинской помощи, и все зрители проходят через металлодетекторы и через досмотр. То есть стоят специальная контрольно-распределительная служба, которая осуществляет надзор за всем этим. пронести что-то, принести с собой, некоторые вещи остаются прямо на входной группе.
1: Ну, я, насколько понимаю, по-моему, там требования. Даже полуторалитровая бутылка воды нельзя, можно только маленькую 0,5.
2: Да, максимум типа 0,5, и то, если она
1: в металле, там, в ЖБ, вообще сразу до свидания, выгружайте или идите домой. Так, ну ясно, хорошо. Ну, табло наверняка еще должно быть, да, на стадионе?
2: Да, конечно, табло, звуковое, ну, система звукового оповещения, да. У нас обязательно при выходе команд играет футбольный марш. Если это матчи открытия, соответственно, у нас есть и гимн, как у нас проходило 17 числа, 17 мая. Приглашенные гости могут присутствовать, которые могут сказать какую-то речь. Может быть начальный удар, это может быть выдающийся спортсмен, это может быть какая-то личность, скажем так, но это больше к медийной части.
1: Что ждет, как всегда, перед матчем, который состоится 14 июня, который уже очень вызывает огромный интерес. Ну, кстати, организация трансляции тоже отдельная история, она тоже всегда будет. Вот что у нас, в принципе, входит в программу матча? Кроме того, что человек пришел бесплатно, абсолютно, причем прошел через рамку, занял место на трибуне. Чем еще он может воспользоваться? До, после, во время?
2: Ну, во-первых, при входе на матч первые там определенное количество зрителей, потому что в последний момент мы отмечаем, что очень хорошо начали ходить и болеть за команды сахалинские. Входящий на территорию стадиона зритель получает билет, который уже автоматически в этот игровой день принимает участие в розыгрыше призов. В случае сбора, соответственно, всех необходимых отметок и прихода на финальные матчи, да, на последний матч, человек примет участие в нашем большом розыгрыше, который длится в течение всего сезона, где главным призом является ноутбук.
1: Да, еще есть колонка, еще есть денежный сертификат. В общем, подробности в соцсетях вы точно найдете. И поэтому лучше на стадион придите и сразу спросите, где тут чего сразу взять, чтобы потом ничего не пропустить.
2: Да, дальше мы стараемся организовать какие-то зоны активности. У нас есть панов, которые с удовольствием играют ребята. Мы стараемся организовывать зону плакатов, зону аквагрима, всячески проявлять какие-то активности. Фотозона у нас установлена, где каждый желающий может подойти сфотографироваться. В целом, я считаю, что это полноценный, в том числе и семейный праздник, потому что как раз дети могут принять участие, проявить активность, да, на каких-то станциях, получить за это какие-то подарки. Родители могут в это время спокойно посмотреть футбол. Особенно если у нас есть такие ситуации, когда у нас несколько детей из одной семьи обучаются в спортивной школе.
1: Такое бывает, это преемственность, конечно же. И некоторые родители уже обучались когда-то и потом впоследствии отдали своих детей. Хорошо, ну и может быть о том, что вот у нас мы ежегодно, без всяких провалов, пропусков и вылетов, участвуем в чемпионате в этом, который проходит по всему Дальнему Востоку, и победители потом играют с победителями всех регионов. У нас уже и такая стадия была, и золото на Дальнем Востоке мы брали, и в Сочи бронзу завоевывали. Ну, то есть у нас прям богатая, серьезная история, которой можно гордиться. Ну, может быть, немного о грустном. Почему вылетают команды? Почему вот нет уже Камчатки? Почему нет там Белогорск, по-моему, у нас был, тоже отсутствует. Да. Чего не хватило? Что произошло?
2: Я думаю, что очень многое упирается. Понятно, что есть вещи, которые касаются инфраструктуры, да, если у тебя нет соответствующего стадиона, нету соответствующих сертификатов на сам стадион, на футбольный газон, на освещение и так далее. Это большая проблема. Но есть еще такой фактор, как люди на местах. Те специалисты, которые заинтересованы в развитии, те специалисты, которые хотят, чтобы те ребята, которые занимаются в этом регионе, там, да, в этой там, условно-спортивной школе, развивались, принимали участие в самом масштабном, самом медийном соревновании Дальнего Востока, я думаю, что они должны сделать все для того, чтобы у ребят, которые получают это дополнительное образование, был шанс там принять участие. Ну и опять же, есть немаловажно, это спортивная часть, потому что, ну, спортивный результат, не хотелось бы говорить, что он на первом месте, да, но тем не менее, когда команда не готова к уровню данных соревнований, ну, наверное, с точки зрения именно спортивной составляющей, это правильно.
1: Окей, все, теперь о приятном, о хорошем, о грядущем. Воскресенье, еще раз напомню, я готов кричать об этом. Сейчас я буду открывать окно и прям кричать об этом. 14 июня всех ждем на стадионе «Спартак». Домашние игры, настоящий праздник футбола. Играют юноши. До 16 лет сначала играют юноши. В 14:00 старт матча. И до 18 лет юноши играют в 17:00. Встречаем команду из Хабаровска, команда СКА. По-моему, у них обе команды идут без поражений. У нас у команды, которые постарше, те тоже без поражений. У тех, которые Ю-16, было одно обидное, досадное поражение. Но команды крепкие, сильные, мы в них верим, мы за них болеем. Поэтому всех ждем, приходите. Вход бесплатный, подарки не гарантируем, но можно их выиграть. И средние подарки прямо на матче, и большие подарки по итогам сезона. А с нами был начальник команд Дальневосточной Южской футбольной лиги, спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин» Сергей Сергеевич Скворцов. Огромное спасибо, все рассказали, всех зарядили, всех ждем на матче.
2: Спасибо.
0: Болеем!